0: мой, на культуре счастье пречистоматы. Либо твой упады, ой, чипан, чипробан, бичи нам на рады, эй, ну, мафлоп, ти, домою.
1: Ща не йде, а не йде.